Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 1 сентября вступает в силу новый закон об ограничениях по розничной продаже алкогольной продукции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. На территории Свердловской области розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания. Бар, кафе или ресторан, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью более 30 квадратных метров, без учета площади сезонного зала и зоны обслуживания посетителей. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 8 до 9 часов и с 22 до 23 часов по местному времени. Введен полный запрет в следующие даты. Международный день защиты детей – 1 июня. День знаний 1 сентября, либо день начала нового учебного года в общеобразовательных организациях в случае, если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье. День трезвости, 2 суббота сентября, сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. «Атомный диктант» – просветительский проект, организованный Союзом «Атомные города», проходит в Свердловской области с 28 августа по 28 сентября. Главная задача проекта – представить атомную отрасль в увлекательном и доступном формате. Тестирование включает вопросы об истории атомной отрасли, ее современных достижениях, аспектах безопасности и экологии. По итогам диктанта каждый участник получит электронный диплом, подтверждающий уровень его знаний. Диктант будет доступен на сайте проекта. Для участия необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, заполнить анкету и приступить к тестированию. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 13 градусов тепла, облачно без осадков. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: И кстати, в среднем человек засыпает в течение 7 минут.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: И, кстати, проход через дверной проем ухудшает память.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 8 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 1 сентября вступает в силу новый закон об ограничениях по розничной продаже алкогольной продукции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. На территории Свердловской области розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания – бар, кафе или ресторан, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью более 30 квадратных метров, без учета площади сезонного зала и зоны обслуживания посетителей. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 8 до 9 часов и с 22 до 23 часов по местному времени. Введен полный запрет в следующие даты. Международный день защиты детей – 1 июня. День знаний – 1 сентября. Либо день начала нового учебного года в общеобразовательных организациях в случае, если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье. День трезвости – 2 суббота сентября. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. «Атомный диктант» – просветительский проект, организованный Союзом «Атомные города», проходит в Свердловской области с 28 августа по 28 сентября. Главная задача проекта – представить атомную отрасль в увлекательном и доступном формате. Тестирование включает вопросы об истории атомной отрасли, ее современных достижениях, аспектах безопасности и экологии. По итогам диктанта каждый участник получит электронный диплом, подтверждающий уровень его знаний. Диктант будет доступен на сайте проекта. Для участия необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, заполнить анкету и приступить к тестированию. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 13 градусов тепла, облачно без осадков. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: человек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: И, кстати, лимоны содержат больше сахара, чем клубника.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: И кстати, два самых высоких показателя IQ, когда-либо зафиксированных на Земле, принадлежат женщинам.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д, охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 0372 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: И, кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, «Приключения Тома Сойера» — первая книга, текст которой был набран на печатной машинке.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: И кстати, в природе существует удивительный гриб, который по вкусу напоминает курицу.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RAN.

0: И кстати, язык кита весит как слон.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: продюсер рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: И, кстати, остров Манхэттен был выкуплен у индейцев за $24.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: И, кстати, «Приключения Тома Сойера» — первая книга, текст которой был набран на печатной машинке.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: в Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 1 сентября вступает в силу новый закон об ограничениях по розничной продаже алкогольной продукции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. На территории Свердловской области розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания. Бар, кафе или ресторан, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью более 30 квадратных метров, без учета площади сезонного зала и зоны обслуживания посетителей. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 8 до 9 часов и с 22 до 23 часов по местному времени. Введен полный запрет в следующие даты. Международный день защиты детей – 1 июня. День знаний 1 сентября, либо день начала нового учебного года в общеобразовательных организациях в случае, если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье. День трезвости 2 суббота сентября. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. «Атомный диктант» – просветительский проект, организованный Союзом «Атомные города», проходит в Свердловской области с 28 августа по 28 сентября. Главная задача проекта – представить атомную отрасль в увлекательном и доступном формате. Тестирование включает вопросы об истории атомной отрасли, ее современных достижениях, аспектах безопасности и экологии. По итогам диктанта каждый участник получит электронный диплом, подтверждающий уровень его знаний. Диктант будет доступен на сайте проекта. Для участия необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, заполнить анкету и приступить к тестированию. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 13 градусов тепла, облачно без осадков. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И кстати, каждую секунду на Земле сверкает свыше 200 молний.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: И, кстати, 2/3 жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: И, кстати, исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: З рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 1 сентября вступает в силу новый закон об ограничениях по розничной продаже алкогольной продукции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. На территории Свердловской области розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания – бар, кафе или ресторан, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью более 30 квадратных метров, без учета площади сезонного зала и зоны обслуживания посетителей. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 8 до 9 часов и с 22 до 23 часов по местному времени. Введен полный запрет в следующие даты. Международный день защиты детей – 1 июня. День знаний – 1 сентября. Либо день начала нового учебного года в общеобразовательных организациях в случае, если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье. День трезвости – 2 суббота сентября. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. «Атомный диктант» – просветительский проект, организованный Союзом «Атомные города», проходит в Свердловской области с 28 августа по 28 сентября. Главная задача проекта – представить атомную отрасль в увлекательном и доступном формате. Тестирование включает вопросы об истории атомной отрасли, ее современных достижениях, аспектах безопасности и экологии. По итогам диктанта каждый участник получит электронный диплом, подтверждающий уровень его знаний. Диктант будет доступен на сайте проекта. Для участия необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, заполнить анкету и приступить к тестированию. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 13 градусов тепла. Облачно, без осадков. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: на М-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: И, кстати, в среднем в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Р».

0: И кстати, нюх собаки в 1000 раз сильнее, чем у человека.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: И кстати, из одного только дерева можно изготовить более 160 тысяч карандашей.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: С рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский». На Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: И, кстати, все виды жуков съедобны.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: И, кстати, Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

N-Радио.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 1 сентября вступает в силу новый закон об ограничениях по розничной продаже алкогольной продукции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. На территории Свердловской области розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания – бар, кафе или ресторан, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью более 30 квадратных метров, без учета площади сезонного зала и зоны обслуживания посетителей. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 8 до 9 часов и с 22 до 23 часов по местному времени. Введен полный запрет в следующие даты. Международный день защиты детей – 1 июня. День знаний – 1 сентября. Либо день начала нового учебного года в общеобразовательных организациях в случае, если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье. День трезвости – 2 суббота сентября. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. «Атомный диктант» – просветительский проект, организованный Союзом «Атомные города», проходит в Свердловской области с 28 августа по 28 сентября. Главная задача проекта – представить атомную отрасль в увлекательном и доступном формате. Тестирование включает вопросы об истории атомной отрасли, ее современных достижениях, аспектах безопасности и экологии. По итогам диктанта каждый участник получит электронный диплом, подтверждающий уровень его знаний. Диктант будет доступен на сайте проекта. Для участия необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, заполнить анкету и приступить к тестированию. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 13 градусов тепла. Облачно, без осадков. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: И, кстати, осьминог имеет три сердца, и его кровь светло-голубого цвета.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: И кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков. И озаглавил «Омлет принц датский».
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НР.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: И кстати, чтобы покрыть обоями Великую Китайскую стену, потребуется порядка 15 840 тысяч рулонов обоев.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: рубрике ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 1 сентября вступает в силу новый закон об ограничениях по

розничной продаже алкогольной продукции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. На территории Свердловской области розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания – бар, кафе или ресторан, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью более 30 квадратных метров, без учета площади сезонного зала и зоны обслуживания посетителей. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 8 до 9 часов и с 22 до 23 часов по местному времени. Введен полный запрет в следующие даты. Международный день защиты детей – 1 июня. День знаний – 1 сентября. Либо день начала нового учебного года в общеобразовательных организациях в случае, если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье. День трезвости – 2 суббота сентября. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. «Атомный диктант» – просветительский проект, организованный Союзом «Атомные города», проходит в Свердловской области с 28 августа по 28 сентября. Главная задача проекта – представить атомную отрасль в увлекательном и доступном формате. Тестирование включает вопросы об истории атомной отрасли, ее современных достижениях, аспектах безопасности и экологии. По итогам диктанта каждый участник получит электронный диплом, подтверждающий уровень его знаний. Диктант будет доступен на сайте проекта. Для участия необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, заполнить анкету и приступить к тестированию. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 13 градусов тепла, облачно без осадков. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: И, кстати, бабочки не могут летать во время землетрясения.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский». На Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: И кстати, если жительница Гавайских островов кладет цветы за правое ухо, она сообщает тем самым, что доступно. Чем больше цветов, тем сильнее ее желание.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, нецензурная ругань снижает боль.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Уральске 19 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С 1 сентября вступает в силу новый закон об ограничениях по розничной продаже алкогольной продукции. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. На территории Свердловской области розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания – бар, кафе или ресторан, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью более 30 квадратных метров, без учета площади сезонного зала и зоны обслуживания посетителей. Не допускается розничная

розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 8 до 9 часов и с 22 до 23 часов по местному времени. Введен полный запрет в следующие даты. Международный день защиты детей – 1 июня. День знаний – 1 сентября, либо день начала нового учебного года в общеобразовательных организациях в случае, если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье. День трезвости – 2 суббота сентября. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. «Атомный диктант» – просветительский проект, организованный Союзом «Атомные города», проходит в Свердловской области с 28 августа по 28 сентября. Главная задача проекта – представить атомную отрасль в увлекательном и доступном формате. Тестирование включает вопросы об истории атомной отрасли, ее современных достижениях, аспектах безопасности и экологии. По итогам диктанта каждый участник получит электронный диплом, подтверждающий уровень его знаний. Диктант будет доступен на сайте проекта. Для участия необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, заполнить анкету и приступить к тестированию. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 сентября ночью ожидается до плюс 8 градусов. Днем до 13 градусов тепла, облачно без осадков. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Нрадио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: know you want a Mac.
1: Радио для тех, кто любит настоящую музыку.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: И кстати, библиотека Гарвардского университета хранит 4 юридические книги, написанные на человеческой коже.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: get no satisfaction, baby.
1: N-Radio для тех, кто любит настоящую музыку.